мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

остаешься ты. А пока тебе не скрещу на груди персты, о, проклятие, у тебя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

0: архипелаге.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвите

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.

0: Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уменьшилось количество нарушений в сфере использования госязыка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее.
2: Про расследование.
1: На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Но объем потенциально полученных в ходе атаки данных скорее всего больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароль пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В ЦЕРТ отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, ЦЕРТ.ЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуются процессы их обновления, отметили в ЦЕРТ. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, cert.lv также обратилась в Государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в cert.lv отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес кода Гослесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Доброе утро, здравствуйте всем вам. Кирилл Низов с у микрофона. Мы начинаем новый выпуск программы «Доброе утро». Сегодня 2 июля. Вообще прекрасный месяц, мне кажется, лето. Июль, 2 число, очень хорошая дата. Мне нравится. Я надеюсь, вам также. Все пройдет у нас успешно, 100% уверен. И, в общем, послевкусие останется тоже приятным. День ликера Анисет. Сегодня день «Я забыл», день собаки. Причем всемирный день собаки отмечается. Праздник трезвенников и язвенников для тех, кто вчера, вероятно, 1 июля отмечал. Я вот хотел, но как-то что-то так и не вышел. Обычно я выхожу на пляж, закажу в летнюю кафешку, но вчера не срослось, не получилось, почему-то дома просидели. Очень плохо, не нравится мне это. День сюрпризов также сегодня, может быть, сегодня что-то случится интересное, приятное. И также сегодня всемирный день НЛО. Вот так вот. Может быть, кто-то даже после вчерашних бдений, тот, кто отмечал, конечно, начало июля, я имею в виду это, увидел НЛО. Знаете, как белочка пробежала вот перед глазами, так и НЛО. Что-то типа того. В любом случае, неважно, в каком вы вчера были вечером состоянии, уверен, что настроение замечательное. И это самое главное. Главное, знаете, настрой, позитив и движение вперед с хорошим таким вот посылом. Без этого в жизни никуда. Мы начинаем нашу программу. До 10 утра будем вместе. Сегодня четверг. Я Кирилл Низовцев. Привет вам. И поехали. Поехали вместе. Вперед.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Более трети взрослых жителей Латвии испытывают трудности с пониманием сложных текстов, выполнением расчетов. Новое исследование показало, что это влияет не только на доходы, но и на здоровье, занятость и качество жизни. 37% взрослых людей обладают низким уровнем читательской или математической грамотности. Об этом свидетельствуют результаты исследования базовых навыков взрослых за 23 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в стране может испытывать сложности с пониманием сложной письменной информации или выполнением необходимых математических расчетов в повседневной жизни. Показатель Латвии оказался выше среднего по странам ОЕЦД, где доля взрослых с недостаточными базовыми навыками составляет 31%. Исследование показало, что люди с низким уровнем грамотности значительно реже участвуют в рынке труда. 28% таких взрослых вообще не работают и не ищут работу, что на 7-8% выше, чем среди людей со средним уровнем навыков. При этом разница в уровне безработицы между этими группами сравнительно невелика, составляет около 3,5%. Среди работающих большинство людей с низкими базовыми навыками заняты на работах средней квалификации, таких оказалось 51%, тогда как лишь 16% выполняют простую неквалифицированную работу. Низкий уровень базовых навыков отражается и на доходах. По данным ОЕЦД, взрослые с недостаточной грамотностью и навыками счета в среднем зарабатывают на 4-5 долларов в час меньше, с учетом паритета покупательской способности, чем люди со средним уровнем подготовки. А также исследование выявило связь между уровнем грамотности, состоянием здоровья и удовлетворенностью жизнью. Лишь 12% взрослых с низкими базовыми навыками оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное. Высокую удовлетворенность жизнью выразили 56% представителей этой группы. Значит, по этому показателю Латвия вошла в число стран ОЕЦД с наиболее выраженным разрывом между людьми с разными уровнями базовых навыков. И авторы исследования отмечают более низкий уровень доверия к окружающим. Только 17% взрослых с недостаточными навыками заявили, что в целом доверяют другим людям, тогда как среди людей со средним уровнем подготовки этот показатель достигает 27%. Кроме того, такие жители значительно реже участвуют в волонтерской деятельности и других общественных инициативах. При этом исследователи подчеркивают, что люди с низкими базовыми навыками не представляют собой однородную группу. В Латвии среди них есть как так называемые беглые читатели, способные понимать основную мысль текста, так и люди, испытывающие серьезные трудности при чтении. Для страны более характерен именно дефицит читательской грамотности, тогда как уровень математических навыков в среднем выше. И наиболее тесно низкий уровень базовых навыков связан с уровнем образования. Среди жителей Латвии, не получивших среднего образования, недостаточные навыки чтения и счета имеют 56%. Заметную роль играет и возраст. Среди молодых людей от 16 до 25 лет низкий уровень базовых навыков выявлен у 27%, то среди жителей в возрасте от 55 до 65 лет этот показатель достигает уже 54%. То есть, я так понимаю, люди безграмотные живут в Латвии. Но могу свои 5 копеек вставить, ну или там 5 евроцентов, да, как правильно сказать. Действительно, может быть, с латышским языком как бы у многих нет проблем, но именно тех, кто, значит, ну, скажем так, плохо пишет по-русски, плохо как-то изъясняется по-русски. Но в основном меня в основном волнует очень письменная речь, потому что очень много людей, я объясню, что я хочу сказать, я вижу, которые неграмотно пишут по-русски. То есть они вроде говорят нормально, а пишут абсолютно неграмотно. Возможно, они разбираются в латышском языке лучше. Я вот вывод такой делаю. Может быть. А может быть, они и в латышском тоже плохи. Я вот, честно говоря, не знаю. Но, с другой стороны, здесь же речь о том, что люди даже не могут понять текст, понимаете, какой-то более тяжелый, более сложный, более глубокий. Значит, люди, в принципе, не догоняют просто по жизни. Вот. Ну, все, конечно, вот отсутствие, наверное, правильного какого-то классного образования, все-таки могу сказать так. С другой стороны, я также вижу людей в Латвии, которые прекрасно знают английский и другие языки. Значит, я знаю человека, который знает 5 языков и изъясняется прекрасно на каждом из них. И, в общем-то, и в ус не дует, как говорится. Поэтому образование образованием, школа школой, и можно на кого угодно пенять, как бы, да, а если рожа крива, как говорится, то тут уже ничего не поделаешь. Ну, в общем, я не люблю, честно говоря, безграмотных людей, но и дюжумные тоже меня сильно раздражают. Поэтому хочется, чтобы все были в основном адекватные, нормальные, писали грамотно, говорили грамотно, неважно на каком языке, главное, чтобы на каком-то хотя бы делали это правильно. Ну, желательно на их родном, естественно. Друзья мои, мы продолжаем вот такие мысли в нашей программе.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы сможете расставить все точки над «и» в отношениях с партнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства. Тельцы, весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Постарайтесь обойтись без рисков. Близнецы, не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий, но это будет не критично. Раки, вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными. Лев, вам стоит проявить свои лидерские качества, а ваши хитрости и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам. Дева, стоит уделить внимание финансовому положению. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можно порадовать себя чем-то приятным. Воздержитесь от необдуманных трат. Весы, вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно. Скорпионы, день будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет. Стрельцы, в этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги. Козероги, вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой авторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте. Водолеи, захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните и вкусно поешьте. Вот это для меня. И, наконец, рыбы. Рыбы обретут внутренний покой. Вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Вы уже это чувствуете? Ну, тогда... ура! Ура, ура, ура! Это был звездный прогноз на сегодня, кстати.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: RaveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Morgan

0: то время.
1: Сегодня у нас интересная тема. Поговорим про комиксы. История создания их как отдельного жанра начинается в 19 веке. Большую роль здесь сыграло развитие печатной техники, политические европейские карикатуры, предшествующие комиксам, конец 18 века, а также гравюры, сделанные Уильямом Хогартом, были рисунками одной серии, составляющими историю. Рудольф Топфер и Вильгельм Буш своим творчеством способствовали развитию комиксов. Именно они считаются теми, кто придумал этот жанр. Родился Рудольф Топфер в семье художника. Вначале он работал учителем, затем ему удалось основать свою собственную школу. Будучи профессором в университете в Женеве, он преподавал литературу. Кроме всего этого, Рудольф очень любил рисовать юмористические истории. Так, его произведение, одно из первых, «История господина Вьебуа», было опубликовано в 1937 году. Эти рисованные истории внешне схожи с современными комиксами. Рисунки, которые следовали друг за другом, и к ним были поясняющие тексты. Немецким поэтом и художником Вильгельмом Бушем был сделан ряд комических историй, картинки по значению ничем не уступали текстам. Родился Буш в городке Виденсаль, расположенном недалеко от Ганновера. Художественные академии, в которых он занимался, были в Мюнхене, Дюссельдорфе и Антверпене. Поработав некоторое время в журналах «Мюнхенский лубок» и «Летучий листок», где он занимался рисованием картинок к комическим историям чужих авторов, Буш стал писать свои тексты. И уже в 1865 году была опубликована серия его стихотворений под названием «Макс и Морец», ставшие самые популярные. Стихи посвящались двум сорванцам, которые порой устраивали всякие проделки, совсем не безобидные, кстати. Кроме Макса и Морица, Бушем были созданы еще несколько серий различных иллюстраций. В 1867-м Ганс Хукебайн, «Несчастный ворон», в 1870-м «Святой Антоний Падуанский», а в 1879 году «Обезьяна Фипс» и много других. Один из первых авторов комиксов, американец Рудольф Дёркс, вдохновленный историями Макса и Морица, тоже создает свои комиксы под названием «Катценджемеровские детки». История создания комиксов прошла длинный путь развития. Сегодня мы можем купить этот журнал с картинками практически в любом магазине. Некоторые почитатели данного жанра даже собирают целые коллекции редких экземпляров из одной серии. Есть ли такие из вас? Если есть, то обязательно отзовитесь и подробнее расскажите про свое увлечение. Ну, а я, честно говоря, комиксы не люблю. По мне, так глупый жанр, совершенно, значит, не нужная трата времени. Лучше почитать нормально обычную книжку с текстом, даже пусть без картинок, и представить все это в своей голове, и гораздо интереснее получается. Но это мне так кажется. У вас, конечно, может быть свое мнение, отличное от моего. Я не настаиваю.
0: То время.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: последних новостей.
1: Давайте о чем-то хорошем поговорим. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа в столице впервые пройдет Red Bull Showrun. Уникальное шоу автоспорта, в котором примут участие представители Red Bull Racing и ряд атлетов Red Bull. Однако центральный элемент шоу болид Red Bull F1 уже прибыл в Латвию. И вблизи его можно будет видеть в Акрополе Альфа с 2 по 16 июля. То есть вот уже ближайшие две недели. Значит, Red Bull Showrun – популярное, особенно ожидаемое среди поклонников автоспорта событие, которое проходит в разных странах мира во время таких шоу. Впечатляющие машины можно увидеть и услышать в действии прямо на городских улицах. Центральным событием шоу в Риге станет уникальной для Латвии возможность вживую увидеть болид Red Bull F1. Программу дополнят зрелищные элементы дрифта, ралли, MotoGP и другие показательные выступления. Значит, ранее машина Red Bull уже побывала на специальной фотосессии в Лейпа и Кулдике, где создавался эксклюзивный контент в преддверии августовского Red Bull Showrun в Риге. Кульминация события пройдет 15 августа на улице Экспорта. На участке от улицы Элизабета с Дувантового моста с 14 до 16 пройдет шоу. Двухчасовые показательные выступления позволят зрителям почувствовать атмосферу, которая обычно ассоциируется с самыми престижными гоночными трассами мира. А 14 августа будет работать Red Bull Showrun Village. Там можно впервые увидеть технику всех участников Red Bull Showrun, принять участие в увлекательных активностях. Перед рижскими зрителями титулованный болид Red Bull RB8 будет пилотировать давний представитель бренда, австриец Патрик Фризахер. Есть еще и другие знаменитые гонщики, да, пилоты. Значит, они обещают головокружительные показательные выступления. Ригу также посетит испанская легенда MotoGP Дани Педроса. А неотъемлемой частью станет латвийская звезда ралли атлет Мартин Шесекс. Не путайте с другим словом. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время. И я уже рассказывал буквально вчера, что также в Риге будет гастрономическая площадка возле театра оперы и балета под названием «Открой окно в Ригу». Кому «Вец Рига» пирожное, кому и «Формула-1» болит. У каждого, как говорится, свой какой-то интерес, ну и свой, собственно, вкус. Вот такая вот новость, новость покороче, предыдущая была длинная, поэтому это покороче немножко. Могу сказать, что очень прикольно, здорово, не знаю, буду ли 15 числа в Риге, и хотелось бы быть, хотелось бы все это посетить, потому что праздник, он все такой, знаете, в Риге, не маргинальный, мне кажется, очень какой-то вот он эстетский, и хотелось бы почувствовать эту атмосферу снова. 14-15 августа 2026 года. Друзья мои, спасибо за внимание, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президенты Латвии и Эстонии обсудили прогресс в реализации Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Карис заявил, что Rail Baltica – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает Rail Baltica как стратегический проект для всего региона.

0: региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом, как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», — сказал Ринкевич.
1: Про исследования.
0: Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный кампанией Норстат опрос. Данные опросы показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
2: 2 июля, сегодня четверг, второй час программы «Доброе утро» начинается. Для вас я, Кирилл Низовцев, в ближайшие 2 часа будем вместе. И сегодня Зосим Пчельник, так называется праздник народный. А название праздника произошло не просто так. Предки давно заметили, что начиная с июля пчелы начинают усердно трудиться, заливая соты медом. Именно поэтому люди отказывались приближаться к ульям, дабы не потревожить насекомых. Верующие начинали свой день с молитвы, с посещения церкви у святого Зосимы. Люди просили поддержки в хоздилах, а также содействия в воспитании детей, укрепления семейных родственных связей. Считается, что Зосима покровительствует не только пчелам, но и детям, невинно осужденным, обиженным. Люди старались проснуться как можно раньше, чтобы успеть умыться водой из ближайшего водоема. Считалось, что в это время вода наделена особыми свойствами. В этот день рекомендую свернуть все свои долги. Как говорили наши предки, после этого, значит, деньги потекут в дом рекой, после того, как вы вернете все свои долги. Запомните это. Вы знаете, это правда работает, потому что вот иногда в бизнесе нет успехов. Я, значит, думаю, что-то я сделал плохого, наверное. Думаю, кому-то не отдал деньги, отдаю. И действительно, как-то становится лучше. Но, может быть, это просто внушение, да? Значит, в этот день запрещено неуважительно относиться к насекомым. Значит, рассказывать пчельникам, пасечникам, ну или пчельникам, да, значит, о своих успехах, хвастаться размерами урожая, пересчитывать пчел на пасеке. Не стоит дарить и продавать в этот день мед. И нельзя ругаться, проявлять агрессию возле пасек. Пчела может ужалить. Вот такие вот пчелиные, друзья мои, дела. Да, практически утиные истории, только пчелиная история в нашей программе, программе «Доброе утро». Мы готовы продолжать. Всем хорошего настроения, прекрасного дня в перспективе. И все обязательно у вас сложится. Мы едем дальше. Поехали, друзья. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы сможете расставить все точки над «и» в отношениях с партнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства. Тельцы, весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Постарайтесь обойтись без рисков. Близнецы, не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий, но это будет не критично. Раки, вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными. Лев, вам стоит проявить свои лидерские качества, а ваши хитрости и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам. Дева, стоит уделить внимание финансовому положению. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можно порадовать себя чем-то приятным. Воздержитесь от необдуманных трат. Весы, вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно. Скорпионы, день будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет. Стрельцы, в этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги. Козероги, вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой авторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте. Водолеи, захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните и вкусно поешьте. Вот это для меня. И, наконец, рыбы. Рыбы обретут внутренний покой. Вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Вы уже это чувствуете? Ну, тогда... ура! Ура, ура, ура! Это был звездный прогноз на сегодня, кстати.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Давайте узнаем, что приготовил сегодняшний день в плане трафика и погоды. 2 июля на календаре в латвийской столице заполняются транспортом магистрали и улицы. Это происходит в довольно спокойной обстановке. 3 балла на мониторе. Загруженность дорог на 9% ниже среднего показателя для этого времени. В черте города 12 заметных заторов, среди которых выделяются Карля Ульмани-Гатве в направлении центра, Густава Земгала-Гатве перед Брибас со стороны восточной магистрали, и подрастают затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Что касается погоды, в прогнозе на вечер, на ночь и на утро были возможны осадки. Если вечером небольшой дождь прошел, то сегодня как-то обошлось. Во всяком случае, пока. К полудню вообще должно распогодиться, выглянет солнце, воздух прогреется до 25 градусов. И еще, с четверга, то есть сегодняшнего дня, запущены для движения все полосы на Заметанском мосту в каждом направлении. Временную разметку уже убрали, нанесли постоянную в сторону центра еще вчера, об этом сообщал Александр Рязанов, и за ночь должны были сделать разметку в направлении Пурцемса. Так или иначе, ремонт важного объекта подходит к концу, а значит, здесь будет меньше пробок и заторов. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня, легкого и безопасного трафика.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете, дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: из последних новостей.
1: Более трети взрослых жителей Латвии испытывают трудности с пониманием сложных текстов, выполнением расчетов. Новое исследование показало, что это влияет не только на доходы, но и на здоровье, занятость и качество жизни. 37% взрослых людей обладают низким уровнем читательской или математической грамотности. Об этом свидетельствуют результаты исследования базовых навыков взрослых за 23 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в стране может испытывать сложности с пониманием сложной письменной информации или выполнением необходимых математических расчетов в повседневной жизни. Показатель Латвии оказался выше среднего по странам ОЕЦД, где доля взрослых с недостаточными базовыми навыками составляет 31%. Исследование показало, что люди с низким уровнем грамотности значительно реже участвуют в рынке труда. 28% таких взрослых вообще не работают и не ищут работу, что на 7-8% выше, чем среди людей со средним уровнем навыков. При этом разница в уровне безработицы между этими группами сравнительно невелика, составляет около 3,5%. Среди работающих большинство людей с низкими базовыми навыками заняты на работах средней квалификации, таких оказалось 51%, тогда как лишь 16% выполняют простую неквалифицированную работу. Низкий уровень базовых навыков отражается и на доходах. По данным ОЕЦД, взрослые с недостаточной грамотностью и навыками счета в среднем зарабатывают на 4-5 долларов в час меньше, с учетом паритета покупательской способности, чем люди со средним уровнем подготовки. А также исследование выявило связь между уровнем грамотности, состоянием здоровья и удовлетворенностью жизнью. Лишь 12% взрослых с низкими базовыми навыками оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное. Высокую удовлетворенность жизнью выразили 56% представителей этой группы. Значит, по этому показателю Латвия вошла в число стран ОЕЦД с наиболее выраженным разрывом между людьми с разными уровнями базовых навыков. И авторы исследования отмечают более низкий уровень доверия к окружающим. Только 17% взрослых с недостаточными навыками заявили, что в целом доверяют другим людям, тогда как среди людей со средним уровнем подготовки этот показатель достигает 27%. Кроме того, такие жители значительно реже участвуют в волонтерской деятельности и других общественных инициативах. При этом исследователи подчеркивают, что люди с низкими базовыми навыками не представляют собой однородную группу. В Латвии среди них есть как так называемые беглые читатели, способные понимать основную мысль текста, так и люди, испытывающие серьезные трудности при чтении. Для страны более характерен именно дефицит читательской грамотности, тогда как уровень математических навыков в среднем выше. И наиболее тесно низкий уровень базовых навыков связан с уровнем образования. Среди жителей Латвии, не получивших среднего образования, недостаточные навыки чтения и счета имеют 56%. Заметную роль играет и возраст. Среди молодых людей от 16 до 25 лет низкий уровень базовых навыков выявлен у 27%, то среди жителей в возрасте от 55 до 65 лет этот показатель достигает уже 54%. То есть, я так понимаю, люди безграмотные живут в Латвии. Но могу свои 5 копеек вставить, ну или там 5 евроцентов, да, как правильно сказать. Действительно, может быть, с латышским языком как бы у многих нет проблем, но именно тех, кто, значит, ну, скажем так, плохо пишет по-русски, плохо как-то изъясняется по-русски. Но в основном меня в основном волнует очень письменная речь, потому что очень много людей, я объясню, что я хочу сказать, я вижу, которые неграмотно пишут по-русски. То есть они вроде говорят нормально, а пишут абсолютно неграмотно. Возможно, они разбираются в латышском языке лучше. Я вот вывод такой делаю. Может быть. А может быть, они и в латышском тоже плохи. Я вот, честно говоря, не знаю. Но, с другой стороны, здесь же речь о том, что люди даже не могут понять текст, понимаете, какой-то более тяжелый, более сложный, более глубокий. Значит, люди, в принципе, не догоняют просто по жизни. Вот. Ну, все, конечно, вот отсутствие, наверное, правильного какого-то классного образования, все-таки могу сказать так. С другой стороны, я также вижу людей в Латвии, которые прекрасно знают английский и другие языки. Значит, я знаю человека, который знает 5 языков и изъясняется прекрасно на каждом из них. И, в общем-то, и в ус не дует, как говорится. Поэтому образование образованием, школа школой, можно на кого угодно пенять, как бы, да, а если рожа крива, как говорится, то тут уже ничего не поделаешь. Ну, в общем, я не люблю, честно говоря, безграмотных людей, но и дюжумные тоже меня сильно раздражают. Поэтому хочется, чтобы все были в основном адекватные, нормальные, писали грамотно, говорили грамотно, неважно на каком языке, главное, чтобы на каком-то хотя бы делали это правильно. Ну, желательно на их родном, естественно. Друзья мои, мы продолжаем вот такие мысли в нашей программе.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене Моргенштерн.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие.

0: из последних новостей.
1: Давайте о чем-то хорошем поговорим. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа в столице впервые пройдет Red Bull Showrun. Уникальное шоу автоспорта, в котором примут участие представители Red Bull Racing и ряд атлетов Red Bull. Однако центральный элемент шоу «Болид Red Bull F1» уже прибыл в Латвию. И вблизи его можно будет видеть в Акрополе Альфа с 2 по 16 июля. То есть вот уже ближайшие две недели. Значит, Red Bull Showrun – популярное, особенно ожидаемое среди поклонников автоспорта событие, которое проходит в разных странах мира во время таких шоу. Впечатляющие машины можно увидеть и услышать в действии прямо на городских улицах. Центральным событием шоу в Риге станет уникальной для Латвии возможность вживую увидеть болид Red Bull F1. Программу дополнят зрелищные элементы дрифта, ралли, MotoGP и другие показательные выступления.

0: Значит, ранее машина Red Bull уже побывала на специальной фотосессии в Липае и Кулдике, где создавался эксклюзивный контент в преддверии августовского Red Bull Showrun в Риге. Кульминация события пройдет 15 августа на улице Экспорта, на участке от улицы Элизабета с Дувантового моста. С 14 до 16 пройдет шоу. Двухчасовые показательные выступления позволят зрителям почувствовать атмосферу, которая обычно ассоциируется с самыми престижными гоночными трассами мира. А 14 августа будет работать Red Bull Showrun Village. Там можно впервые увидеть технику всех участников Red Bull Showrun, принять участие в увлекательных активностях. Перед рижскими зрителями титулованный болид Red Bull RB8 будет пилотировать давний представитель бренда, австриец Патрик Фризахер. Есть еще и другие знаменитые гонщики, да, пилоты. Значит, они обещают головокружительные показательные выступления. Ригу также посетит испанская легенда MotoGP Дани Педроса. А неотъемлемой частью станет латвийская звезда ралли атлет Мартин Шесекс. Не путайте с другим словом. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время. И я уже рассказывал буквально вчера, что также в Риге будет гастрономическая площадка возле театра оперы и балета под названием «Открой окно в Ригу». Кому «Вец Рига» пирожное, кому и «Формула-1» болит. У каждого, как говорится, свой какой-то интерес, ну и свой, собственно, вкус. Вот такая вот новость, новость покороче, предыдущая была длинная, поэтому это покороче немножко. Могу сказать, что очень прикольно, здорово, не знаю, буду ли 15 числа в Риге, хотелось бы быть, хотелось бы все это посетить, потому что праздник, он все такой, знаете, в Риге, не маргинальный, мне кажется, очень какой-то вот он эстетики. И хотелось бы почувствовать эту атмосферу снова. 14-15 августа 2026 года. Друзья мои, спасибо за внимание. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Любопытная статистика появилась по Даугавпилсу, куда многие отправляются по работе или отдыхать. Оказывается, в городе установлено более 200 камер видеонаблюдения, причем следят они не только за соблюдением ПДД, но и за другими правонарушениями. Так вот, с начала года на камеры попало без малого 450 дорожно-транспортных инцидентов. А видео, конечно, помогало в спорных случаях. Это все к тому, что подоспела сводка госполиции за минувшую среду. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 73 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Всего же с начала недели в Риге произошли 272 аварии, то есть в среднем за сутки 91. Что ж, делаем выводы, продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. А в городе она довольно благоприятная, 4 балла, в топе лидеров по заторам, участок Лелы-Рыбосканцева и Карля Ульманягатова в направлении центра, Густава Замгалагатова перед Бриеба со стороны Восточной магистрали и район Дрейлинского кольца, где продолжаются ремонтно-дорожные работы, очереди со стороны Улбраки, улицы Юглас и на самой Лубанас. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: время.
1: Сегодня у нас интересная тема. Поговорим про комиксы. История создания их как отдельного жанра начинается в 19 веке. Большую роль здесь сыграло развитие печатной техники, политические европейские карикатуры, предшествующие комиксам, конец 18 века, а также гравюры, сделанные Уильямом Хогартом, были рисунками одной серии, составляющими историю. Рудольф Топфер и Вильгельм Буш своим творчеством способствовали развитию комиксов. Именно они считаются теми, кто придумал этот жанр. Родился Рудольф Топфер в семье художника. Вначале он работал учителем, затем ему удалось основать свою собственную школу. Будучи профессором в университете в Женеве, он преподавал литературу. Кроме всего этого, Рудольф очень любил рисовать юмористические истории. Так, его произведение, одно из первых, «История господина Вьебуа», было опубликовано в 1937 году. Эти рисованные истории внешне схожи с современными комиксами. Рисунки, которые следовали друг за другом, и к ним были поясняющие тексты. Немецким поэтом и художником Вильгельмом Бушем был сделан ряд комиксов. Историй, картинки по значению ничем не уступали текстам. Родился Буш в городке Виденсаль, расположенном недалеко от Ганновера. Художественные академии, в которых он занимался, были в Мюнхене, Дюссельдорфе и Антверпене. Поработав некоторое время в журналах «Мюнхенский лубок» и «Летучий листок», где он занимался рисованием картинок к комическим историям чужих авторов, Буш стал писать свои тексты. И уже в 1865 году была опубликована серия его стихотворений под названием «Макс и Морец», ставшая самые популярные. Стихи посвящались двум сорванцам, которые порой устраивали всякие проделки, совсем не безобидные, кстати. Кроме Макса и Морица, Бушем были созданы еще несколько серий различных иллюстраций. В 1867-м Ганс Хукебайн, «Несчастный ворон», в 1870-м «Святой Антоний Падуанский», а в 1879 году «Обезьяна Фипс» и много других. Один из первых авторов комиксов — американец Рудольф

0: нормально обычную книжку с текстом, даже пусть без картинок, и представить все это в своей голове, и гораздо интереснее получается. Но это мне так кажется. У вас, конечно, может быть свое мнение, отличное от моего. Я не настаиваю.
1: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подстреленная в лесу женщина получила ранение возле военного объекта. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает Латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и Латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением

0: оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается. А за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
2: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте. 2 июля. Сегодня четверг. Мы продолжаем нашу программу. До конца этого часа будем вместе. В этот день достаточно много известных людей появилось на свет. Но людей, скажем так, более понятного мне мира, мира искусства, культуры, шоу-бизнеса. Певица «Елка» сегодня родилась. Диана Гурцкая, актер Павел Деревянко, который недавно женился. И, судя по видео, счастлив. Его жена тоже, улыбаются такие, довольны. Как здорово, когда человек нашел, обрел после лет скитаний свое настоящее счастье. Будем надеяться, это так и есть. Также легендарная Александра Яковлева, знаменитая актриса, уже, к сожалению, покойная, родилась в этот день. Африканский политический деятель Патрис Лумумба, модельер Пьер Карден, Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, русский художник Константин Маковский. Также сегодня мать Александра Сергеевича Пушкина, родилась Надежда Пушкина. И Кристоф Глюк, австрийский композитор, представитель музыкального классицизма. Ну, в общем, я уверен, что те люди, кто родился сегодня, среди вас, если они есть, давайте проверим эту гипотезу. Люди творческие, в общем и целом. Единственное, что кто-то, возможно, значит, не как-то реализовал себя. Такое тоже может быть, хотя творческий внутри себя ощущает. Вот такая вот тема. Ну, в общем, еще не поздно, знаете. Говорят, вот люди, которые в Америку переезжают, даже в 60 лет начинают учиться, получать высшее образование или менять свою специализацию, и у них все получается. Поэтому давайте, в общем, если вам 45, 50, 30, 20, 13, я не знаю, всегда можно что-то хорошее сделать для себя и как-то, в общем-то, себя проявить. До конца этого часа мы будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Доброе утро. Авторадио Латвия. Мы едем вперед. Поехали.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Более трети взрослых жителей Латвии испытывают трудности с пониманием сложных текстов, выполнением расчетов. Новое исследование показало, что это влияет не только на доходы, но и на здоровье, занятость и качество жизни. 37% взрослых людей обладают низким уровнем читательской или математической грамотности. Об этом свидетельствуют результаты исследования базовых навыков взрослых за 23 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в стране может испытывать сложности с пониманием сложной письменной информации или выполнением необходимых математических расчетов в повседневной жизни. Показатель Латвии оказался выше среднего по странам ОЕЦД, где доля взрослых с недостаточными базовыми навыками составляет 31%. Исследование показало, что люди с низким уровнем грамотности значительно реже участвуют в рынке труда. 28% таких взрослых вообще не работают и не ищут работу, что на 7-8% выше, чем среди людей со средним уровнем навыков. При этом разница в уровне безработицы между этими группами сравнительно невелика, составляет около 3,5%. Среди работающих большинство людей с низкими базовыми навыками заняты на работах средней квалификации, таких оказалось 51%, тогда как лишь 16% выполняют простую неквалифицированную работу. Низкий уровень базовых навыков отражается и на доходах. По данным ОЕЦД, взрослые с недостаточной грамотностью и навыками счета в среднем зарабатывают на 4-5 долларов в час меньше, с учетом паритета покупательской способности, чем люди со средним уровнем подготовки. А также исследование выявило связь между уровнем грамотности, состоянием здоровья и удовлетворенностью жизнью. Лишь 12% взрослых с низкими базовыми навыками оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное. Высокую удовлетворенность жизнью выразили 56% представителей этой группы. Значит, по этому показателю Латвия вошла в число стран ОЕЦД с наиболее выраженным разрывом между людьми с разными уровнями базовых навыков. И авторы исследования отмечают более низкий уровень доверия к окружающим. Только 17% взрослых с недостаточными навыками заявили, что в целом доверяют другим людям, тогда как среди людей со средним уровнем подготовки этот показатель достигает 27%. Кроме того, такие жители значительно реже участвуют в волонтерской деятельности и других общественных инициативах. При этом исследователи подчеркивают, что люди с низкими базовыми навыками не представляют собой однородную группу. В Латвии среди них есть как так называемые беглые читатели, способные понимать основную мысль текста, так и люди, испытывающие серьезные трудности при чтении. Для страны более характерен именно дефицит читательской грамотности, тогда как уровень математических навыков в среднем выше. И наиболее тесно низкий уровень базовых навыков связан с уровнем образования. Среди жителей Латвии, не получивших среднего образования, недостаточные навыки чтения и счета имеют 56%. Заметную роль играет и возраст. Среди молодых людей от 16 до 25 лет низкий уровень базовых навыков выявлен у 27%, то среди жителей в возрасте от 55 до 65 лет этот показатель достигает уже 54%. То есть, я так понимаю, люди безграмотные живут в Латвии. Но могу свои 5 копеек вставить, ну или там 5 евроцентов, да, как правильно сказать. Действительно, может быть, с латышским языком как бы у многих нет проблем, но именно тех, кто, значит, ну, скажем так, плохо пишет по-русски, плохо как-то изъясняется по-русски. Но в основном меня в основном волнует очень письменная речь, потому что очень много людей, я объясню, что я хочу сказать, я вижу, которые неграмотно пишут по-русски. То есть они вроде говорят нормально, а пишут абсолютно неграмотно. Возможно, они разбираются в латышском языке лучше. Я вот вывод такой делаю. Может быть. А может быть, они и в латышском тоже плохи. Я вот, честно говоря, не знаю. Но, с другой стороны, здесь же речь о том, что люди даже не могут понять текст, понимаете, какой-то более тяжелый, более сложный, более глубокий. Значит, люди, в принципе, не догоняют просто по жизни. Вот. Ну, все, конечно, вот отсутствие, наверное, правильного какого-то классного образования, все-таки могу сказать так. С другой стороны, я также вижу людей в Латвии, которые прекрасно знают английский и другие языки. Значит, я знаю человека, который знает 5 языков и изъясняется прекрасно на каждом из них. И, в общем-то, и в ус не дует, как говорится. Поэтому образование образованием, школа школой, и можно на кого угодно пенять, как бы, да, а если рожа крива, как говорится, то тут уже ничего не поделаешь. Ну, в общем, я не люблю, честно говоря, безграмотных людей, но и дюжумные тоже меня сильно раздражают. Поэтому хочется, чтобы все были в основном адекватные, нормальные, писали грамотно, говорили грамотно, неважно на каком языке, а главное, чтобы на каком-то хотя бы делали это правильно. Ну, желательно на их родном, естественно. Друзья мои, мы продолжаем вот такие мысли в нашей программе.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
4: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы сможете расставить все точки над «и» в отношениях с партнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства. Тельцы, весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло, постарайтесь обойтись без рисков. Близнецы, не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий, но это будет не критично. Раки, вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными. Лев, вам стоит проявить свои лидерские качества, а ваши хитрости и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам. Дева, стоит уделить внимание финансовому положению. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можно порадовать себя чем-то приятным. Воздержитесь от необдуманных трат. Весы, вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно. Скорпионы, день будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет. Стрельцы, в этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги. Козероги, вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой авторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте. Водолеи, захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните и вкусно поешьте. Вот это для меня. И, наконец, рыбы. Рыбы обретут внутренний покой, вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Вы уже это чувствуете? Ну тогда ура! Ура, ура, ура! Это был звездный прогноз на сегодня, кстати.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: последних новостей.
1: Давайте о чем-то хорошем поговорим. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа в столице впервые пройдет Red Bull Showrun. Уникальное шоу автоспорта, в котором примут участие представители Red Bull Racing и ряд атлетов Red Bull. Однако центральный элемент шоу «Болид Red Bull F1» уже прибыл в Латвию. И вблизи его можно будет видеть в Акрополе Альфа с 2 по 16 июля. То есть вот уже ближайшие две недели. Значит, Red Bull Showrun – популярное, особенно ожидаемое среди поклонников автоспорта событие, которое проходит в разных странах мира во время таких шоу. Впечатляющие машины можно увидеть и услышать в действии прямо на городских улицах. Центральным событием шоу в Риге станет уникальной для Латвии возможность вживую увидеть болид Red Bull F1. Программу дополнят зрелищные элементы дрифта, ралли, MotoGP и другие показательные выступления. Значит, ранее машина Red Bull уже побывала на специальной фотосессии в Лейпа и Кулдике, где создавался эксклюзивный контент в преддверии августовского Red Bull Showrun в Риге. Кульминация события пройдет 15 августа на улице Экспорта. На участке от улицы Элизабета с Дувантового моста с 14 до 16 пройдет шоу. Двухчасовые показательные выступления позволят зрителям почувствовать атмосферу, которая обычно ассоциируется с самыми престижными гоночными трассами мира. А 14 августа будет работать Red Bull Showrun Village. Там можно впервые увидеть технику всех участников Red Bull Showrun, принять участие в увлекательных активностях. Перед рижскими зрителями титулованный болид Red Bull RB8 будет пилотировать давний представитель бренда, австриец Патрик Фризахер. Есть еще и другие знаменитые гонщики, да, пилоты. Значит, они обещают головокружительные показательные выступления. Ригу также посетит испанская легенда MotoGP Дани Педроса. А неотъемлемой частью станет латвийская звезда ралли атлет Мартин Сескас. Не путайте с другим словом. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время. И я уже рассказывал буквально вчера, что также в Риге будет гастрономическая площадка возле театра оперы и балета под названием «Открой окно в Ригу». Кому «Вец Рига» пирожное, кому и «Формула-1» болит. У каждого, как говорится, свой какой-то интерес, ну и свой, собственно, вкус. Вот такая вот новость, новость покороче, предыдущая была длинная, поэтому это покороче немножко. Могу сказать, что очень прикольно, здорово, не знаю, буду ли 15 числа в Риге, и хотелось бы быть, хотелось бы все это посетить, потому что праздник, он все такой, знаете, в Риге, не маргинальный, мне кажется, очень какой-то вот он эстетский, и хотелось бы почувствовать эту атмосферу снова, 14-15 августа 2026 года. Друзья мои, спасибо за внимание, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице на 4 баллах, 14 заторов на максимуме перед 9 часами. Загруженность дорог оказалась ниже среднего показателя для этого времени на 9%. То есть, практически каждого 10-го на дорогах мы не досчитались этим утром. Наверное, это лучше для тех, кто продолжает движение. В черте города остается лишь несколько мест с затруднениями. Это Карля Ульманя в сторону центра, Густава Земгала Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали, а также Лубанас по направлению к Дрельнинскому кольцу, где продолжаются дорожно-ремонтные работы. Обратим внимание на аварийность и правонарушения. Получили сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за среду в Риге и столичном регионе зарегистрировано 73 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Патрульные вчера, видимо, взяли передышку и составили лишь 23 протокола на нерадивых водителей. Двое задержаны нетрезвыми за рулем, один в легкой степени, он получил административное наказание, то есть штраф. Второй штрафом не отделался, принял на грудь прилично, на него заведено уголовное дело, за машину придется выплатить ее компенсационную стоимость. Остаемся на дорогах внимательными и взаимовежливыми. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска послушаем актуальное сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко как раз о ситуации на Дрельнинском кольце.
2: Доброе утро. Кольцо Лубанас. Со стороны улицы Лубанас въезд на кольцо, левая полоса перекрыта, работы ведутся. Пробка уже собирается. И со стороны Икеи к кольцу тоже пробка собирается. На самом кольце срезают асфальт в левом ряду. Короче, весело.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Друзья мои, такая была программа «Доброе утро» сегодня, в четверг, 2 июля. В завершении, как обычно, приятная новость, такая необычная. Значит, эстонская компания, возможно, передаст, ну, скажем так, в пользование пассажиру Wilson's поезд Элерон, значит, в котором есть Wi-Fi, система Starlink и климат-контроль, и этот поезд будет ездить в Даугавпилс и обратно. Ну, собственно, это примерно тот же поезд, что и, значит, рейс, который везет из Сталина через Тарту в Ригу и назад. В настоящее время поезд Тарту Рига остается на ночь в Риге, и этот простой можно было бы использовать гораздо эффективнее, сказал руководитель эстонской компании. Ну, соответственно, съездить в Даугавпилс и назад, что ли? Ну, ночью, вероятно. Я, честно говоря, не очень понял эту новость, но в любом случае, те, кто ездит в Даугавпилс на автомобиле или на автобусе, на поезде, наверное, это будет, значит, делать гораздо более приятно. А если он будет ездить, как в Китае, с огромными скоростями, и, значит, там чуть ли не за 2 часа, не знаю, преодолеть-то пол страны огромной, вот, то, конечно, это было совсем сказочно. Но это все из разряда иллюзий. Вот, начнем пока с вот, обычного поезда, но с хорошим интернетом. Может быть, что-то получится. Нет, я не шучу, я не смеюсь и не утрирую никак, не прикалываюсь. Нет, ни в коем разе эти слова все не надо использовать. Вот, я искренне верю в то, что это будет функционировать. Значит, меня зовут Кирилл Низовцев. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал именно я. Завтра после 7 вновь услышимся. Уже будет финальный выпуск на этой неделе. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. И до встречи в эфире. Пока-пока, друзья.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalas Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalas Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalas Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами.
3: Про продукты.
1: За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной.

0: стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: интерес.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производители рекомендуют бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

где простор широкий, маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой, под руку

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере».
2: Чувствуйте мой вайб, вези меня.
1: Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница, какие ты мне говорил слова.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про продукты.
1: Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств.
3: Про транспорт.
1: Пассажиру Вилциенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилциенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилциенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку.
3: Про погоду.
1: Сегодня

0: В Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро. Аккумуляторный пылесос 35 евро. И швабра для мытья пола 8 евро. Lidl. Стоит того.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Лидл предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.

Забыль на ветру стаю, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про медицину.
2: Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуре отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы. Один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить.
3: Про происшествие.
2: На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvia Svalsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления.
1: Про продукты.
2: За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталось стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов.

0: градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтари». Билеты «Билешу-сервис».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров, и это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования.
3: Про происшествия.
1: После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalas Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalas Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalas Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ирина и Александр Круг. Судьба, дорога.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Охотник за разумом. Схватка». Этот фильм основан на реальных событиях и переносит зрителя в 80-е годы. В центре истории аналитик Федерального бюро расследований Билл Хагмайер. Он получает необычное задание и начинает серию бесед с одним из самых известных серийных убийц в истории Америки Тедом Банди. Сюжет фильма «Охотник за разумом» начинается в тот момент, когда Банди находится в тюрьме и ожидает исполнения смертного приговора. Хагмайер регулярно приезжает к нему, чтобы попытаться понять, как устроено мышление преступника. Разговоры касаются детства, прошлого, методов и мотивов. Эти беседы становятся основой фильма «Охотник за разумом», где напряжение рождается не из действий, а из слов и пауз. С каждой новой встречей становится ясно, что Банди не просто отвечает на вопросы. Он пытается управлять разговором, воздействовать на собеседника, вызывать сочувствие и сомнения. Хагмайеру все сложнее сохранять профессиональную дистанцию. Такие встречи постепенно превращаются в психологическое противостояние, где аналитик изучает преступника, а преступник в ответ изучает его самого. Финал картины связан с последними днями перед казнью. Заключительная встреча оказывается эмоционально тяжелой и ставит точку в этом странном и опасном диалоге. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про продукты.
1: Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств.
3: Про транспорт.
1: Пассажиру Вилтиенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтиенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилсская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтиенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку.
3: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов.
1: Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Программа «По заявкам» только для вас на Авторадио Латвия. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пламенный летний привет. Да, друзья, сегодня 2 июля, примечательный день со всех сторон. Отмечается Всемирный день НЛО, Международный день собак и такой же Международный день спортивного журналиста. Признаться, в своей биографии всю жизнь был связан со спортом, в свое время работал на спортивных порталах, например, таких как «Спортоцентрс», на телевидении с десяток лет трудился в отделе спортивных новостей на ЛТВ-7 и ТВ-5. Кроме того, работал комментатором, в общем, есть что вспомнить и что отметить. Поздравлю также всех своих коллег, с которыми сотрудничал, а с кем-то, возможно, еще и потрудимся вместе. Главное – держать форму, и желательно не только в шкафу. В общем, отмечаем день спортивного журналиста, ведем активный образ жизни и выгоняем токсины.

0: народную передачу «Только для вас» на номер 2299-49-49 через WhatsApp прилетела весточка от Ольги. Доброго дня, Владимир, и передача ТДВ «Только для вас». Пожалуйста, совершите очередную музыкальную магию. Хочу послушать французскую песню, она меня очаровала. Речь идет о француженке Амель Бент и ее композиции «Моя философия», которую мы только что послушали на Авторадио Латвия в программе «По заявкам только для вас». Надеюсь, она вдохновила не только вас, Ольга, но и всех наших слушателей. Продолжение программы через пару минут.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондер Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки. Пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж. На защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

Авторадио Латвия в разгаре программы по заявкам нам пишет Екатерина. Владимир, здравствуйте. Передайте привет моей любимой дочке Ксюше и скажите, что я ее очень люблю. Спасибо вам за такую прекрасную радиостанцию, слушаю вас постоянно и наслаждаюсь музыкой. У Ксюши недавно был выпускной, поставьте ей песню «Басты». Мы, конечно, сразу поняли, о чем идет речь. Сейчас послушаем медлячок про выпускной. А вам, Ксюша, от мамы много-много любви и большущий привет.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Реклама. Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Calvin Harris.
3: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

нам сегодня в основном прилетают музыкальные заявки. Видимо, день такой. Нам пишет Аллочка. Здравствуйте, уважаемый Владимир и передача. Вам и всем радиослушателям теплый морской привет из города Юрмала. Всем хочу пожелать прекрасного летнего музыкального настроения, отдыха и позитива. Передайте для меня и моих подруг Лены и Светы песню «Дамы за 30». С уважением и любовью, Аллочка. Ну как же здесь можно таким дамам отказать? Наоборот, с радостью и удовольствием послушаем эту жизненную песенку от дуэта «Зависть» в позитивной передаче. Только для вас.

расслабленном режиме под любимые песни мы добрались до финальной части нашей программы. Добрый день, любимое радио. Сегодня поздравляем с днем рождения нашу коллегу Полину. Желаем ярких идей, вдохновения, счастья, крепкого здоровья и только радостных событий впереди. Пусть рядом всегда будут добрые и любимые люди, а каждый день начинается с улыбки. Ну что, это прекрасное поздравление от ваших коллег Полина. И в этот чудесный праздничный для вас день Авторадио еще добавит музыкальный подарок – песню «Самое-самое» от Егора Крида. Веселого вам дня рождения, и пусть все пожелания непременно сбудутся. Песня для вас уже готова, а с нашими слушателями мы простимся на этом до завтра, когда на том же месте, в тот же час, в эфире вновь будет программа «По заявкам».

0: Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен.
0: Про проекты.
1: В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования.
2: Про погоду.
1: В пятницу 3 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком падем на берегу
0: Лапочки. Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов.

0: инвестиции и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующая практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий.
1: Про медицину.
0: Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, сообщила руководитель службы Лиены Ципуле. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложки прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия, и подала в Министерство здравоохранения предложение по улучшению и изменению требований. По словам руководителя, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Также это общее количество вызовов, хотя, как указала Ципуле, понимание людей ситуации, когда следует вызывать скорую помощь, улучшилось.
1: Про погоду.
0: Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. С середины недели местами возможны грозы с сильными ливнями, а также усилится ветер. В пятницу и субботу его порывы составят 15-18 метров в секунду. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

Интересный факт. Компания Volkswagen делает не только автомобили, но и сосиски. Начав производство для своих столовых на предприятиях, автокомпания, увидев выгоду, начала производить сосиски для массового потребителя. Началось это в 1973 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Сито.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
1: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
8: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. После обеда вышло солнце, настроение улучшилось, мы продолжаем движение только вперед. Днем дорожная обстановка держалась на уровне 4 баллов, что говорит об активном трафике, но летом всегда находятся неотложные дела. Да и по работе в городе передвигается много транспорта, от общественного до фур и доставки. Так или иначе, после 16 часов загруженность дорог пошла в рост от 5 до 6 баллов в данный момент. В последнее время обращаем внимание на работы на Лубанском или Дрейлинском кольце, там идет замена верхнего слоя асфальта, еще какие-то работы. Тормозят подъезды к кругу со стороны Улбраки и особенно с улицы Юглас. Помимо этого, классические трудности на Карле Ульмане перед Венебасгатве с обеих сторон, причем заметно поболее затор в направлении Спицы. Плотно на Круспилс в сторону Гранита, и несколько минут назад мы получили сообщение от Оскара о ДТП. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и удачного продолжения дня.
2: Добрый день. Южный мост в сторону Плявники. За Акрополисом, чуть-чуть вперед, в средней полосе, авария. Работает полиция, но пробочка уже собирается. Всем удачи.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Хакер проник в систему госпредприятия за несколько дней до совершения реальных действий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях,

0: В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие Гослеса Латвии, не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с Гослесами Латвии, да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляло координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с Гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Райвис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями.
1: Про медицину.
0: Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки-ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть имена, которые в музыкальной индустрии давно не нуждаются в представлении. За ними стоят не просто песни, а целые эпохи и сотни созданных хитов. Именно так сегодня звучит имя Игоря Крутого, у которого к легендарному каталогу добавилась новая работа. Песня «Неземная», записанная для исполнителя Алекса Лима, победителя одного из сезонов современной «Фабрики звезд». Игорь Крутой – один из самых влиятельных композиторов и продюсеров. Продолжает писать музыку, создавать масштабные проекты и открывать новые имена. Новая работа «Неземная» — это еще одно подтверждение того, что композитор остается в творческом поиске, поддерживая молодых исполнителей. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Еще один весьма энергичный вечерний час пик переживает латвийская столица. На 6 и даже уже почти на 7 баллов заполнились магистрали и улицы транспортом. В первую очередь пробки собрались на Карле Ульмане перед Венебасгатве с обеих сторон. Приличная пробка и медленное движение на улице Грауду. Затор протянулся практически от Баускас до ЦРС в Марупе. Кроме того, там еще и ДТП произошло. В центре города собирается очередь на Валдемара в направлении Вантового моста и далее аж до улицы Мелнсила. Густава-Земгала-Гатва тормозит перед Брибе с обеих сторон. В последнее время проблемы на Дреллинском круге со стороны Улбраки, особенно улицы Юглас, из-за дорожных работ. Кстати, есть пробочка и на улице Лубанес. Водитель такси Александр Рязанов сообщает об очередном ДТП на выезде с Дзелзавас на Восточную магистраль. К сожалению, приходит много сообщений о дорожных инцидентах, так что оставайтесь предельно внимательными, взаимовежливыми и сами ничего не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера в компании любимого радио. И пусть дороги будут для вас, друзья, безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА.
2: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
5: Беатрис. В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl стоит того.
6: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
7: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
8: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
9: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
8: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
10: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
8: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
4: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Lidl предлагает «Итальямо» – неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия рискует остаться с недостроенным вокзалом и одной опорой моста вместо полноценной магистрали Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас, в завершении стройки к 2030 году, никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. «Мы должны действовать», — подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. «Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит», — заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого

0: про Ригу.
1: После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный, юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Но сегодня, как оказалось, было чуть полегче, чем вечерний час пик в предыдущие дни этой недели. Трафик еле добрался до отметки 8 баллов. В данный момент он вернулся в оранжевый сектор шкалы заторов на уровень 5 и даже 4 баллов. Проблемы остаются лишь на самых важных и востребованных направлениях. ДТП на перекрестке Венспилс и Лелербес вызвало заторы со всех сторон. Из-за продолжающихся дорожно-ремонтных работ на Дрейлинском круге тормозит улица Юглас, а от Бикернекского кольца очередь в другом направлении на Юглас в сторону улицы Мурьиню. Плотно на Бриевас в сторону Видземского шоссе и приличные заторы на Карле Ульмане перед Венибас Гатве в обоих направлениях. За городом на Рижской окружной А4 заторы в сторону ГЭС перед трассой Улбрака-Тинуже. При этом дороги довольно быстро освобождаются от транспорта, так что очень скоро на мониторе появится тройка и поедем свободно. Два слова о погоде на завтра. С утра синоптики пугают нас дождем, при этом температура будет в диапазоне от 17 до 22 градусов. А после полудня выглянет солнце. На этом, пожалуй, на сегодня все. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера, легкого и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servis tīklā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама. RaveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Остановка.
1: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
0: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтари» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концерт

я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный пустырь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Шовса, Риг, сканай.

0: ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного пленный. И та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

0: радости, друзья мои!
1: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за руку.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Милая». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Музыка в автомобиле. Мы давно уже не представляем себе поездки без музыки. А вот первое радио в машине появилось только в 1930 году. Причем за его установку нужно было заплатить большие деньги. Это примерно 1/6 от стоимости всего автомобиля.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас вот аплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

0: превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

дорожку кассет, где о жизни поют шоферской. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

все это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все это было вчера. Вот и все это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое